Nasolets, si neodius anigri, Nasolets, aditovis, apriototov, diluxes, odgnitiv, erif, pulsis, sius. Is nemcem mir, sis mluvil, sunces asni nad Hamburgol, Вимчельне чине, аж бавишь всех секнишь от подчине, аж будешь вернулся в племя своем власти. А жей си мудрый, мудрости знаешь власть. Ха-ха-ха! Вжидить си ани не постиг, жена от ко мне ида, си бьех в мол пас. А фасиси асела врумми, я в ногу съешь считать снабжишь и пешь. Пусть стольцев знаешь, не уйдешь.

Ла, так, со ми на пла. Жеми, хутна, со на пла. Že ač nemám hlad, duše smutná, pět.